Imaginários. Шаг за шагом только видождаем между маме мой друг и брат играет ноту в них наша жизнь так запомним словно сказочная были виртуальность реальность здесь люди скажу когда будет страшно я не боюсь пули боюсь разбитого сердца душевной боли одинокий вечер ночные в углу стоны кровь по рукам шаги я вижу мрак панические страх закрываются мои глаза любовь поработение сердце в чужих руках разбито как зеркало следующий шаг полет в небеса запущена золотая стрела случайный старт смерть реинкарнация движение я в ритм дождя падает слеза горький лайм одиночество печаль тени на стене.